0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Брытаніі новы прэм'ер-міністр, лейбарыст Энді Бёрне. Надоечы супернікі крытыкавалі яго за адсутнасць плана дзеянняў, аднак ён доўга не чакаў і вырашыў рабіць тое, што рабіў яго папярэднік Кір Стармер.
2: Прынамсі, у пытанні выкарыстання амерыканскімі вайскоўцамі брытанскіх баз для так званых абарончых удараў па Іране на новым этапе ваенных дзеянняў паміж Іранам і США. То бок ён дазваляе вось гэтае самае выкарыстанне, хаця ягоны папярэднік, той самы Кір Стармер, на пачатку гэтай ваеннай кампаніі з усіх сілаў спрабаваў ухіліцца ад такога кроку.
1: Як да гэтага ставіцца і чаго чакаць ад сітуацыі на блізкім усходзе, запыталіся ў эксперткі ў міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
3: Ну, гэта насамрэч не галоўная навіна, таму што гэта зразумела, што ёсць непаразуменне паміж сябрамі НАТО, і вось тое, што адбываецца зараз у іранскім кейсе, яно як бы падкрэслівае гэтыя супярэчнасці паміж Злучанымі Штатамі і іншымі краінамі НАТО. Асабліва калі это датычыцца прыняцця рашэння адносна вельмі важных пытанняў бяспекі, глабальнай бяспекі без сяброў. Я маю на ўвазе, вось яны кансультуюцца, не кансультуюцца, яны прымаюць рашэнне. Трамп хоча, каб яго падтрымалі як бы безумоўна. Гэта, ведаеце, у сучаснай палітыцы это вельмі складана. Як это безумоўна? Тым насамрэч ёсць жудасная праблема з персідскай затокай, з армузскім пралівам, з коштамі на палі і гэтак далей. І, канешне, таксама Вялікабрытанія, яна іспытывае ціск з боку, напрыклад, мусульманскай супольнасці у самой Вялікабрытаніі. Вы ведаеце, там яны займаюць некаторыя пазіцыі ў брытанскім парламенце, таксама ёсць міністры, якія з'яўляюцца мусульманскага паходжання. Насамрэч, не заўсёды гэта влияе на палітычныя погляды, это ўсё як бы стэрэатыпы, но ўсё ж такі не зусім зразумелая палітыка Злучаных Штатаў у персідскай затокі, яна ну як бы падштурхоўвае іх сяброў, я маю на увазі сяброў па НАТО, ну неяк так задумавацца над тым, а стоит таго или нет. Гэта першае. Па-другое, вось зараз я чытала іншую навіну, што датычыцца Ірана і датычыцца той палітыкі Злучаных Штатаў, якую яны праводзяць зараз у персідскай затокі. Злучаныя Штаты, адміністрацыя Трампа зараз прымае як бы рашэнне адносна дапамогі Саудовскай Аравіі ў абагачэнні урана. Перакладаю. Што гэта азначае? Гэта азначае, што я насамрэч яны ім дапамагаюць будаваць асабістую ядзерную праграму. Я маю на увазі Саудовскую Аравію. То бишь, вось гэты прынцып нераспаўсюджання ядзернай зброі, ён таксама, ведаеце, не паважаецца з боку аднаго з вядомых як бы прыхільнікаў гэтага рэжыма, я маю на увазі Злучаныя Штаты. Но адміністрацыя Дональда Трампа, яго паводзіны гэтай адміністрацыі вельмі небяспечныя ў гэтым накірунку. І таму вось, ну, это як бы лагічна з боку Злучаных Штатаў, калі вы падтрымліваеце Саудовскую Аравію у як бы супраціве з Іранам, гэта зразумела. Но калі мы з вами разважаем пра ядерную зброю, то ўсё ж такі вельмі сур'ёзнае пытанне, это пытанне, якое датычыцца да глабальнай бяспекі. Вы не можаце проста ў гэтым варожонным узброеным канфлікце прымаць адну сторону і падтрымліваць яе, да так, што ўвогуле як бы не паважаецца не тое, каб міжнароднае права, а асновы, базу гэтага міжнароднага парадка. І вось гэта праблема распаўсюджвання з гэтага з аднаго боку, з другога боку таксама не звяртаецца ўвага на рэгіянальную бяспеку. Нават у Ізраілі няма такой вот єдиної пазіції адносна падтрымки керівництва Ізраїля у новому як би нападі на Іран. тому що гібреї, ну, різні групи у ізраїльтян маються, я маю на увазі, впливу, групи впливу. І все більше людей там так само не хочуть, тому що вони розуміють, які будуть наступства для їх. Тому що Злучені Штати якби далеко, а Ізраїль вельми близько. Це по-друге. І по-третє, а ось коли буде розповсюджена ядерна зброя в регіоні, коли буде ядерна зброя не тільки у Ірану, а так само у Саудовській Аравії, ведеться, це не добра новина для Ізраїля так само. Це ось порушення цього балансу сил, які складався у на протягу наприкінці 20-го, спочатку 21-го століття, коли западні держави, включая Злучені Штати, гарантували безпеку арабським країнам Персидської затоки, зараз ця система поломана. Поломана, тому що вони не змогли, доказати, що вони здольні їх оборонити. І ось ця проблема, чому ця проблема? Тому що вона зв'язана так само з розвитком воєнних технологій, я маю на увазі сучасний етап війни, дронової війни. І ось ця проблема, якби вона висвітляє ось ці такі, ну, такі слабі такі сторони у во всіх союзах, включая НАТО, і то, що ми з вами зараз бачимо у відносинах поміж Великобританією і Злученими Штатами, а ви ведаєте, що ці відносини були завжди особливими, вони відрознювалися навіть від відносин поміж Злученими Штатами і континентальними європейськими країнами, так? Ну, це вогулі вельми дрэнная прыкмета, ну, я не ведаю, у Кремлі, мабуть, шампанське п'ють, ну, їм зараз некогда, ви ведаєте, у них зараз інші проблеми. Ось, і вогулі, ну, якби мир трішить по швам. Ну, ось, ну, не ведаю, як це буде по-білоруску докладні, но ось, ну, по-русски говоря, мир трішить по швам. А основные как бы доноры глобальной безопасности, они сами нарушают основные принципы этой безопасности. Я вот про распространение ядерного оружия, про неверность и игнорирование интересов своих союзников, я имею в виду НАТО, да. Вот, и, ну, все вот так вот как бы распадается, картина эта начинает распадаться, которая складывалась десятилетиями, в том числе и после Второй мировой войны, потому что все, что мы с вами сегодня имеем в качестве основных принципов международного права, отдельно международного порядка, это все сложилось после Второй мировой войны. И, ну, до чего это может довести, конечно, это одна из самых больших тревог во всем мире.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова нашай журналісткі Марысі Вайтовіч з Розай Турарбекавай. Гаворка ідзе пра сітуацыю ў Іране.
4: Калі уявіць, што Іран будзе аслабленая, хто запоўніць гэты вакуум? Турцыя, Саудаўская Аравія, Расія, Кітай? Ці мы можам атрымаць не больш стабільны блізкі ўсход, а яшчэ больш небяспечную барацьбу за ўплыў?
3: Другой варіант, так. Другой варіант. Я гэтаму упэўнена. Тому что ни у кого на самом речь в регионе, я имею в виду, не хватит сил собой заполнить этот вакуум. Буквально, да, потому что Иран – это очень большая страна и с большим потенциалом, в том числе людским потенциалом. И технологическим, кстати говоря, что они нам доказали. Очень нехорошо доказали, я имею в виду шахедами, да, но доказали. Вот. И ни одна страна в регионе не способна будет восполнить собой, тем более, что там существуют определенные, в том числе и, там, и религиозные, и этнические, как это сказать, ограничители, да. Что может ожидать Иран в случае ослабления? Это его распад. Это его децентрализация. Может быть, не полный распад, может быть, там, скукоживание до определенных там самых, но децентрализация, да. Это показывает иранская история на протяжении тысячелетий. Как только ослабляется центральная власть в Иране, идет распад, потому что Иран является многонациональным государством, где сосуществует множество народов разных этнических, конфессиональных групп, причем очень крупных по своему составу. Одно из них являются азербайджанцы. Вы знаете, что в Азербайджане проживает, не помню, сколько сейчас там проживает, по-моему, порядка, ну, боюсь ошибиться, до 10 миллионов человек. А за пределами Азербайджана в Иране проживает больше десятка миллионов человек. Они составляют, по-моему, 20 или 22% населения от всего населения Ирана. Я имею в виду азербайджанцев в Иране. И это не приехавшие, это их территория. То есть они там проживают, да, это их территории. У меня тут недавно был спор в Треце насчет казахов, которые там живут в России. Так вот, я хочу сказать, что казахи в России, они живут на тех землях, которые являются ихними землями. Они там живут всегда. Просто дело в том, что Россия колонизовала эту землю. Это с Ираном такая же история. Это те земли, которые в свое время колонизировал Иран. Но их там 20-25%. Посчитайте, от 94 миллионов 20%. Сколько это будет? У меня с математикой не всегда хорошо. Ну, предположим, это будет 100 миллионов, да? От 100 миллионов 20% это сколько будет? Это 1/5. Это я только азербайджанцев называю. Там очень много, на самом деле, таких групп. Поэтому, к сожалению, я хочу сказать, я единственным вариантом, единственным сценарием вижу в условиях ослабления Ирана – это децентрализация.
4: Ну да, шмат людей не разумеюць, напэўна, вось гэтага менавіта наступства, так, вось гэтага канфлікта для ўсіх, для ўсяго свету,
3: Ну, хотя вообще-то, в принципе, должны себе представить, потому что мы с вами уже были свидетелями такого рода конфликтов в Ираке, в Сирии, в Афганистане. И вот, например, ситуация в Сирии обернулась миграционным кризисом, в Европе в 2015 году. Ну, вот оно, как бы, прямо урок на глазах. И, конечно, это очень... если говорить о лучшем сценарии для Ирана, лучшим сценарием для Ирана является, конечно, изменение режима самими иранцами. Это идеальный вариант, да. Но с другой стороны, я хочу сказать, и это будет самый органичный вариант, потому что любое вмешательство извне, оно извратит вот это стремление значительной части иранского народа к изменениям.
4: Дякую вам вялікі за сённяшнюю размову, спадарня Розы. Я нагадаю, что сёння по самых гарачых кропках нашага планеты мы калісілі з Розай Турарбекавай, паліталагіняй і кандыдаткай гістарычных навук. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Флэшка з савецкімі песнямі ад Гігіна і туалетная рэклама ад Янушкевіча. Крынж тыдня.
5: А давайте ўсё ж такі не, бо кніжка ў прыбіральні можа быць патрэбная для дзвюх рэчаў.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Белорусская Радио Рация пропонуя.
1: Крыночка. Православная религийная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
2: Белорусская радиорация пропонует.

0: радио рация.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдным белорусским интеллигентом, сапраўдным украинским интеллигентом.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Беларускае радыё рацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, это абсолютно зразумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Радіорація.
1: Грузинская гостепримальня демонструет именно батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Авиас на хвалях белорусского радио рация 98.1 FM Белосток, Городня 99.2 FM Берести, Белая Подляска. Традиционный час нагадать про надворье, нагадываю традиционно. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже похмурно с прояснениями, местами дожди, макчимы и навальницы. Температура по ветру от 18 до 20 тепла, ветер паудньово-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск ниже из-за норму.

0: razu.
1: Dzień z racją informacyjno-muzyczny efir. Режим у Беларуси не спиняє полявання і терор супраць людей, які живуть у Беларуси, як і тих, які не по своїй волі покинули раджиму після 20-го года. В обшуки взбудження нових кримінальних справ, покарання завочна і незавочна, пошуки за межой провокаторів і стукачів. Бо диктатора не відпускає страх, каже дослідчик сталінських репресій Ігор Станкевич.
2: Была изонка, написала, что я на езде с одного Бобчука у моей фатеры на другие. Потом написала, что мне кто-то потелефонуя. Ну и вот у пэвный момент про гейный телеграм раздался звонок, и неведомая мужчина почал со мной размовлять.
3: И коли это было?
2: 14 липеня это отбылось. Вось это неведомый мужчина спробовал со мной размовлять.
3: И что он хотел от вас?
2: Широ, кажется, не ведаю, потому что я одразу пошел потребовать, как он назвал прозвище, назвал откуда он пришел и с какой нагодой. И он мне так стушевался, мовлял, а что вы тут на громко включили, бо я включил диктофон, как это все записывать. И размова не протягнулась долго. Спробовал мне что-то там сказать, что вот вы наражаете своих свояков на то, что им будут створены неприемности. Власне, кажется, недолго отрывала размова, и он вышел с этой размовы. Так я не представился. А потом я доведался, что приходили из КДБ, причем довольно косноязычные. Человек, с которым я размовлял, вельми кепско размовлял российской мовы на довольно низком уровне. Причем у той же самый день, насколько я ведаю, приходили, принамсі, с моего оточения 4 человеки, и еще человек 8 налишила моя знакомая. Причем приходили как до Менских, так и до Городенских, и приходила Менская КДБ. Вот та картина, якая больше-меньше стала из того, что мне удалось доведаться.
3: То бок, что это была массовая некая атака сбоку КДБ на былых активистов або тих активистов, кто уже выехал за межу.
2: Худшее за все это на тих активистов до свояков приходили, какие уже поза межами, до свояков, до батьков, до сестров. Приходили в те квартиры, где люди уже там больше 20 годов не живут. Такое выражение, что они собирали просто информацию.
3: С какой метой? Як вы думаете?
2: Докладно мне мета неведомая, потому что мне никаких пропановок яны не робили, але есть меркаванне, что магчыма яны шукаюць просто активистов, нават тих, кто уже давно сышел из активизма, как створать сетку информаторов. Яны шукаюць людей, на яких можно натиснуть, как позднее змусить, скажем так, умовно у двукости змотивовать на супрацу у якості інформаторов.
3: Это ж не першая атака на вас, наколькі мне вядома.
2: Докладно, гэта не першая атака. Перадапошнія былі яшчэ ў красавіку, приходзілі да сястры, нібыта па загадзе з Віцебска приходзілі міліціянты і хацелі зрабіць тэст ДНК. Узяць у яе тэст ДНК в сувязі са мной. Але гэты тэст ДНК сілавікі рабілі яшчэ ў папярэднім годзе, 25-м хіба. Так само приходили до ЕЕ и брали тест ДНК. Документу при этом яны не показывали, постановы, в чем это робится, яны не показывали, то бок то, что нарабили, яны рабили нават у межах своего законодавства незаконно.
4: Так само хотел бы отзначить, что у бок моих детей поступили погрозы, коли яны приедут в Беларусь и будут заниматься моими справами, то у них будут проблемы. Те же самые погрозы поступили у бок сестры, у дочинения до ЕЕ детей. Это вось мы бачим, что в Беларуси дзейнічае закон закладников.
2: Ну, а яшчэ раней был в обшук такі інтэнсіўны у 24-м годзе. Тады зноў уже приходзілі да былой жонкі, дачка тады прысутнічала. Калі ў хату ўварваліся сілавікі, узброеныя аўтаматамі, у касках, у камізэльках, пыталіся, а чаго эта жэнчына вы так спужаліся? Быццам бы штодня да яе прыходзяць такія людзі з аўтаматамі на гарбат.
3: А дачцы колькі гадоў?
2: Зараз дачцы ўжо 23 гады.
3: Яна паўнагадовая была на той час.
2: Дзеці мае паўнагадовыя, і пазней, калі яны таксама прыязджалі ў Беларусь, менты ламіліся ў дзверы, калі адна дачка пыталася, вы да каго? Да таго, хто тут жыве. А хто тут жыве? Яна пытаецца, а вось хто тут жыве, да таго і прыйшлі. Вось такім чынам просто уніки так званої влади просто демонструють беззаконні, імкнуться запужать людей, активістів, каб активісти сходили з активізму, доносили на своїх поплечників, каб мовчали. казалі аб тых рэпрэсіях, якія зараз трываюць у Беларусі. А ў Беларусі сапраўды трываюць рэпрэсіі. Тэрор дзяржаўны.
3: І ўжо шосты год ён не зменшаецца па сутнасці.
2: Нешта яны не могуць супакоіцца, перажываюць. Магчыма, тыя падзеі, якія адбыліся ў 20-м годзе, улада, уласна, адзін галоўны чалавек у гэтай уладзе атрымаў вельмі моцную псіхатраўму, з якой ён не здолее справіцца па сённяшні дзень. Таму, мяркую, вось гэта такая помста, людзей бяруць у закладнікі, людзей шантажуюць, людзей пераследуюць, забіраюць маёмасць. І я вельмі быў у шоку, калі даведаўся, што польскія ўлады адмаўляюць некаторым беларусам у абароне у сувязі з тым, што нібыта ў Беларусі тэрор спыніўся. Ніякага спынення не назіраецца, я гэта магу сведчыць як чалавек, які з гэтым сутыкаецца не першы раз, а тэрор трывае і надалей, людзей пераследуюць, застрашваюць, бяруць закладнікаў, сваякоў, і канца края гэтаму не бачна.
3: Ось як вы думаеце, як можна спыніць это ўсё? Ёсць у вас нейкія думкі?
2: Спыніцца гэта ўсё толькі тады, калі памрэ адзін старец, а потым і другога скінуць. Старец, я маю на ўвазе, які сядзіць у Крамлі, які тэрарызуе зараз Украіну, забівае людзей, а другі проста пайдзе так цягнічком.
1: Паводле Ігара Станкевіча, знішчэнне беларусаў і ўсяго беларускага, што зараз робіцца дыктатарам і намаганнямі ягонных памагатых, гэта непазбежная катастрофа для Беларусі.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр і сцэнарыст Саша Барон Коэн зняў фільм пра свайго культавага персанажа Алі Джі пад назвай «Алі Джі. Хто я?». Ён выпусціць яго ў пракат 23 кастрычніка. Стужка стане рэжысёрскім дэбютам Коэна і яго першай працы ў фармаце пранк-дакументалістыкі з часоў «Бората 2», які выйшаў у 2020 годзе. Коэн зняў праект таемна, не анансуючы яго да завяршэння здымак. Карціну выпусціць студыя Amazon. Паводле паведамленняў СМІ, Коэн разлічвае з новай стужкай паўтарыць поспех свайго найбольш касавага фільма «Борат». Ён сабраў у сусветным пракаце больш за 262 мільёна долараў. Алі Джі, персанаж, якога Коэн упершыню праставіў у 1998 годзе. Гэта брытанскі рэпер з сумнеўным пачуццём стылю. Ён атрымаў уласнае шоу на HBO, у якім уславіўся абсурднымі інтэрв'ю з палітыкамі і знакамітасцямі. 18-гадовая Вівіан, дачка Брэда Піта і Анджеліны Джалі, падала хадайніцтва ў вярхоўны суд Лас-Анджэлеса з просьбай змяніць падвойнае прозвішча Піт Джалі на Джалі. У судовых дакументах прычына пазначана як асабістая. Слуханне прызначана на 2 лістапада. Дзяўчына ўжо фігуравала як Вівіан у праграмцы брадвейскага мюзікла «Выгнаннікі» ў траўні 2024 года. З 6 дзяцей Джалі і Піта раней адмовіліся ад прозвішча бацькі трое. 21-гадовая Захара была прадстаўлена як Захара Джалі на цырымоніі ўручэння дыпломаў. 24-гадовы Медокс быў указаны як Медокс Джалі у тытрах фільма «Кутюр», дзе працаваў асістэнтам рэжысёра. 20-гадовая Шайла падала заяву на змену прозвішча ў свой 18-ты дзень нараджэння. Джалі і Піт разышліся ў 2016 годзе, а бракразводны працэс скончыўся толькі праз 8 гадоў. У 2022 годзе актрыса падала супраць свайго былога мужа пазоў пра хатні гвалт. У ім сцвярджаецца, што Піт у верасні 2016 года фізічна і слоўна напаў на Джалі і іх дзяцей, калі яны знаходзіліся на борце прыватнага самалёта. Піт прыдушыў адно з дзяцей і ўдарыў іншае па твары, а Джалі схапіў за галаву і патрэс яе, сцвярджаецца ў дакуменце. Чарлі XCX выпустила кліп да новага сінгла «Камера». Галоўную ролю ў ім выканаў Венсан Касель. Чорна-белы ролік зняты адным кадрам. Касель грае ў ім акцёра на здымках, а сама Чарлі – рэжысёрку. Тэкст песні прысвечаны роздумам артысткі пра тое, ці правільна для яе было пачаць здымацца ў фільмах у якасці актрысы. Рэліз альбома, у які вайшоў трэк, адбудзецца 24 ліпеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Цэны на жытло ў Мінску растуць вельмі інтэнсіўна праз вялікі попыт. Толькі за чэрвень у сталіцы зафіксавалі 1077 здзелак па нерухомасці, а ў абласных цэнтрах толькі 846.
2: Паводле статыстыкі, ў сталіцы жыве каля 20% насельніцтва краіны, што ў прынцыпе з'яўляецца натуральнай з'явай. Чым большы горад, тым большыя эканамічныя магчымасці.
1: Пра гэтую залежнасць росту коштаў на жытло і прытоку людзей у Мінску эфіры «Абычнае утро» выказаўся эканаміст Лео Львоўскі.
3: Да, у нас вообще популярно вкладывать деньги в жилье. Но вот последнее время, да, ситуация немного напоминает предыдущие пузыри, перегревы в белорусской экономике. У людей сильно растут зарплаты в среднем. То есть понятно, что тут каждый зритель может сейчас написать в комментариях, насколько выросла зарплата лично у него или у нее за последние 5 лет. Но, тем не менее, в среднем по стране зарплаты выросли больше, чем на 35% с учетом инфляции с 2021 года. При этом ВВП вырос всего на 7%, 7-8%. То есть, да, вот это такая ситуация перегрева, где у людей сильно больше денег, чем люди произвели товаров и услуг, большая доля добавленного продукта, она идет именно в компенсацию зарплат. У нас всегда, у нас вообще в экономике всегда есть такое неравное распределение зарплаты, роста зарплат, то есть медианный рост зарплат, он ниже, чем средний, медианная зарплата меньше, чем средняя. То есть, опять же, средний белорус, он, наверное, увидел меньше повышения зарплаты, чем вот на эти 35%. Это значит, что есть группа, доля белорусов, которые увидели повышение зарплаты больше сильно, чем 35%. И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами. Ну, можно больше потреблять, ну, они, наверное, там потребляют что-нибудь более качественно. Люди не начинают просто там есть, теперь у меня большая зарплата, я буду есть 2 килограмма конфет в день. Можно что делать? Можно...
4: Инвестировать в недвижку.
3: Можно инвестировать в широкий рынок акций, это сложно для белорусов. Можно сохранять деньги в иностранной валюте, это сейчас тоже сложнее и опаснее. И вот третий вариант, тоже довольно популярный исторически в Беларуси, это инвестировать в недвижимость. Я думаю, что такое небольшое количество сделок относительно и по таким высоким ценам, и вот концентрация этих сделок именно в Минске говорит о том, что мы видим рынок, где люди покупают вот часто не жилье для себя, не улучшают свои жилищные условия, а именно воспринимают это как инвестиции в будущее.
4: Почему... Отсюда, простите, эти очереди, да, о которых пишет онлайнер, когда люди с ночи там или с вечера выстраиваются к застройщику, чтобы квартиру не упустить. То есть, я так понимаю, это просто вот те ребята, которым действительно некуда девать деньги.
5: Ну или они боятся куда-то девать деньги в Беларуси, кроме недвижимости.
3: Это одно и то же. И боятся, и не могут, и есть эти лишние деньги. Почему вот ситуация намекает именно на такую инвестиционную ситуацию? Ну, потому что 2/3 людей не живут у нас в Минске. Если бы люди просто улучшали свои жилищные условия, то, ну, кто-то, конечно, живет в Минске, хочет квартиру побольше в Минске, кто-то живет в Гродно и хочет квартиру побольше, получше в Гродно. Мы, собственно, опять же, можем посмотреть исторически, у нас не было такого перекоса. А вот если вы инвестируете на 20 лет, там, на будущее, неважно, где вы живете, в Минске или в Гродно, то тут риски того, что через 20 лет вот эта новая 100-метровая квартира в Гродно окажется никому не нужной, что люди из Гродно тоже продолжат перетекать в Минск. Я тут просто так случайно взял Гродно, это не относится к конкретному городу. Вот, такие риски больше, поэтому если вы хотите именно инвестировать, то, наверное, люди считают, что вот в Минске квартиры все еще будут пользоваться спросом, ну или это более вероятно, более надежно, чем предсказывать спрос на квартиры в Гомеле или в Гродно. И, соответственно, вот бегут покупать квартиры именно в Минске.
2: Ужо згаданыя чэргі на кватэры часам даходзяць да абсурду.
1: Так, некаторыя мінчане двое сутак прастаялі, каб набыць кватэру ў комплексе «Северны берег». Кошт за квадрат у гэтым месцы каля 1500 еўра. Найбольшы попыт на аднушкі ў 45 квадратаў. Блогеры кажуць, што кватэры распісаныя на 2028 год.
2: Эканаміст Владзімір Кавалкін звяртае ўвагу, што гэта можа быць часткай удалага маркетынгу аб'екту, але разам з тым, значыцца, у людзей ёсць грошы набываць такое жытло.
1: Ён праводзіць фактары, якія ўплываюць на кошты на рынку нерухомасці.
6: Влияет наличие денег, то, что мы с вами пытаемся обсуждать. Второе – это наличие дешевого кредита. Да? То есть, если нету сразу денег, можно взять какую-то небольшую сумму, плюс взять кредит, ипотеку и попытаться это потянуть. Третье, что влияет – это влияет наличие предложения. И четвертое, что влияет – это влияет курс. Ну, давайте попробуем разобрать со всех сторон. Если посмотреть на курс, то в 2025 году он влиял очень сильно, то есть в долларах квартиры росли гораздо быстрее, чем в рублях. Чем это объясняется? Тем, что был доллар слабый, да, то есть белорусы зарабатывали в рублях, поэтому цены в долларах опережали рост цены в рублях. В 2026 году этого не наблюдается, а цены продолжают расти довольно бодро. Значит, проблема не в курсе. Значит, все-таки можно предположить, что либо денег стало больше, либо предложения меньше. Давайте посмотрим со стороны денег. Зарплаты растут, но не так, чтобы вот прям оправдывать такой рост. Плюс банки даже немножко снизили за последние полугодия проценты по депозитам. Можно предположить, что как бы денег не стало принципиально больше, а возможность даже взять какой-то кредит чуть-чуть улучшилась. А вот, соответственно, это то, что может слегка повлиять, но не объясняет прямо такой ажиотаж. Ну и самый последний фактор – это фактор предложения. Ну, собственно говоря, сколько этих самых квартир на рынке. И вот здесь вот кроются самые-самые большие изменения. Если посмотреть на рынок первички, то он по отношению к 2022-2024 просел почти на треть, то есть предложение стало меньше. Квартир меньше. Количество людей с деньгами тоже, а квартир меньше. Это если смотреть на первичку, и она достаточно дорогая в Беларуси. А если смотреть на вторичку, то здесь тоже очень интересная ситуация работает. Здесь работают спекуляции. За год цены подросли существенно. Рост цен измеряется двузначным числом в процентах, и все, кто хотел продать вторичку свою, да, они смотрят, цены растут. А зачем продавать? Да, то есть вот даже хочу продать, зачем продавать, если цены растут? Пускай она постоит, там, не знаю, стоило там 100 тысяч, будет стоить 115, да, зачем спешить? Собственно говоря, это тоже влияет на предложение. Владельцы вот этой вторички, они ее придерживают, предложение сокращается, а это самый низкий вот этот вот ценовой сегмент. Вторичка, она более дешевая, особенно если мы говорим про панельки, хрущевки, вот это все. То, собственно говоря, тут тоже предложение падает. Ну и вот таким образом мы с вами приходим к умозаключению, что несмотря на то, что денег чуть-чуть стало больше и как по доходам, так и по кредитам, все-таки самый существенный вклад вот в этот ажиотаж, в этот рост ценовой вносит именно упавшее предложение как по первичке, так и по вторичке. Причем причины разные. По первичке там сокращение предложения, потому что застройщиков уменьшилось и меньше строят по сравнению с предыдущими годами. Вот. А по вторичке люди сидят как бы и не продают в ожидании того, что цены вырастут. Да? То есть такая вот спекулятивная фондовая история. Да. А у белорусов нет фондового рынка, поэтому вот белорусы спекулируют квадратными метрами и бетоном.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська Радіо Рація.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
6: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
7: Хто згубіць, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Сёння размаўляем з нашым госцем, глядзім на розныя палітычныя навіны ды іх аналізуем. Тут і беларускія падыходы да працоўных людзей, але і таксама беларусы і расейцы, што агульнага ды ці адносіны, якім чынам змяняе той факт, што расіяне сёння агрэсары ў нашым рэгіёне. Запрашаю на праграму тут Улад Грыневскі. Далей, вітаю нашага госця. Сёння гэта палітычны аналітык Юры Дракахруст. Размаўляем пра палітыку і не толькі.
6: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Хацеў бы, каб мы больш шырэй таксама паглядзелі на палітыку беларускай, якая зараз адбываецца, але у сувязі з гэтымі размовамі пра рабочых зараз вось з Узбекістану ўжо маюць прыехаць. Я там часамі прыглядаю рэгіянальныя выданні, так званыя раённыя газеты, якія перадрукоўваюць усялякія розныя інфармацыі. Ну вось, напрыклад, па Віцебшчыні пракацілася цэлая такая хваля публікацыяў. Прыехала там дэлегацыя з Узбекістану і нават ужо вызначылі пэўныя раёны, пэўныя фермы, на якія рабочыя з Узбекістану могуць прыехаць. Як вы глядзіце ўвогуле на гэту праблему? Гэта ўвогуле праблема, не праблема, ну, бо дэмаграфічная сітуацыя ўсюды зараз складаная, таксама ў Еўропі, і ўсе патрабуюць нейкіх дадатковых работнікаў.
8: Я думаю, што ў Беларусі менавіта вот сама па сабе міграцыя пакуль што невялікая праблема. Ну, вот я бачыў лічбы, здаецца, нейкія афіцыйныя органы агучвалі па мінулым годзе 35 тысяч замежных работнікаў. Это не шмат. Ну, калі улічыць, што там тут каля 4 мільёнаў усяго працоўная сіла ў Беларусі, ну, это вельмі не шмат. Асабліва, калі параўноўваць, скажам, з еўрапейскімі краінамі, дзе ўжо как бы лік ідзе на лезні десятки, да, десятка адсоткаў таких мігрантаў. Так што, ну, Беларусь в этом сэнсе. Ёй да тых праблемаў вельмі далёка. Ну, варта сказаць, што таксама вялікая міграцыя, і чым она заўсёды была в Расею. В Расею едзе шмат людзей. Асабліва в основном с постсоветской просторы. Я не бачу свежих личбов, скажем, по белорусам, але, ну, вот я памятаю, перед 20-м годом, здесь 19-й, это было сотни тысяч, то есть 600, 800, вот так оценка. Так что, как бы, Беларусь в этом сенсе пока особливо как бы, от мигрантов не попутал. И особливой радости от них не отрывливая в сенсе вот урешения проблемы працовной силы, про какую мы сказали. Але про это идут размовы. Лукашенко вельми выразно свою позицию выказывает, чем давно довольно. В этом смысле ягорная риторика, она как бы опережает практику. Практика она довольно стиплая. Але, ну, вот риторика, да, такая, вот апошний, как бы, всплеск, коли приезжал президент Узбекистана, и так само было сказано, все, брама открытая, кли, ласка, езжайте.
7: Яны ж пропонуюць сельская гаспадарка, напрыклад, адразу вось указываюць у тыя галіны, у якія маюць прыехаць работнікі і там працаваць. Ну, гэта неяк так троху, так таму па-дыктатарску працуе, калі табе указваюць, дзе ты маеш працаваць, мне здаецца, гэта трошкі іншыя механізмы. Калі чалавек прыезжае, ён адразу шукае працу, і мае нейкі выбар гэтай працы. Вось такі беларускі падыход.
8: Ну, в этом сэнсе, ведаеце, гэта мае свае перавагі, свае недахопы. З аднаго боку, ну так, это дыктатарская практыка, так бы мовіць, вот ты поедзеш сюды, але з іншага боку, калі браць досвід, скажем, Европы, да і Росіі, ну, шмат людзей едзе, альбо садзіцца на пасобі, ну, в Беларусі оно, можа, не такое великое, но люди садзяцца на пасобі, люди не працуюць, люди зарабляюць немаведомо як, і в этом сэнсе такі варіант, ну, як бы не сказаць, што ён надта станоўчы.
7: Я зачапіўся за гэту фразу, калі ён сказаў, што вось у вёсках можам даць вам дамы, калі ласка жывіце, у гарадах будзе праблема, бо у гарадах немагчыма, больш цяжка, скажам так, знайсці жыллё. Ну, гэта мне здаецца такі троху дзіўная такая размова, як быццам бы нейкіх рабоў прывозяць і гавораць, вось працуйце менавіта тут. Бо мне здаецца, эміграцыя трошкі па-іншаму працуе. Калі гэта краіна прывабная для эміграцыі, так, то чалавек, напрыклад, я не ведаю, беларусу, Польшу, шматлікія пераязджалі ў Чэхію таксама, то яны шукалі сабе нейкае добрае месца працы і ехалі, каб туды працаваць. А тут нейк усё шыварат на выварат, так быццам бы, ну не ведаю, нейкіх рабоў бярэм. Прычым была ж гэта ўжо гісторыя з пакістанцамі, якія меліся прыехаць, а потом не прыехалі. Бо там бы прыводзіць гэты прыклад з чыгункай, дзе сказалі, што ім даюць заробак у 970 рублёў нейкіх, а яны сказалі, што не, толькі за 1500 яны гатовыя тут працаваць.
8: Так, Беларусь краіна дыктатарская, так яна дыктатарскімі метадамі дзейнічае. На ўзроўні вогуле тлумачэння, абгрунтавання у Лукашэнкі они былі чыста прагматычныя. Нам людзей не хапае, у нас нізкая нараджальнасць, мы губляем працоўную сілу, нам працоўная сіла трэба. Мы накіруем працоўную сілу туды, дзе яна нам найбольш патрэбна. Ну вот, яны так і робяць. Што Лукашэнка абяцаў, то ён і спрабуе рэалізаваць. Ну і тут, дарэчы, таксама не варта забываць, што і Узбекістан таксама дыктатарская краіна. Але я па шчырасці не думаю, што ў Узбекістане там нехта нікага прымусова пасылае ў Беларусь. Наўрад ці. Беларусь, да, Беларусь дыктатарская. Што тычыцца прывабнасці, ведаеце, тут сітуацыя такая. У гэтым сэнсе мы часам не ацэньваем аб'ектыўна такія наратывы, што во, Беларусь жабрацкая краіна, она не зусім жабрацкая. Вот калі, напрыклад, браць СНД паводле багацця, ну, скажам так, вук на душу насельніцтва даляра, Беларусь на трэцім месцы. На першым Расія, на другім Казахстан, Беларусь на трэцім. Все астатнія значна біднейшыя. Узбекістан біднейшы, нават Азербайджан нафтовы, так само беднейшие. Так что Беларусь, она как бы вот по региональных мерках, она, зразумела, краина степлая, не богатая, но и не совсем бедная. И той же узбек, может, с большим задовольнением поехал бы в Немеччину, конечно, но в Немеччину попробуй потрапить. И в этом смысле для его белорусская вёска, может быть, для кого-то и будет вырашением его проблем. Але я кажу, мой прагноз, што ўсё ж такі неяк істотна на сотні тысяч пайшоў лік наўрад ці.
7: Ну, вы бачыце, я таксама да таго вяду. Як я бачу гэту сітуацыю, мой прагноз таксама, што гэта такая трошкі гаварыльня, паколькі ад самага пачатку прапануюцца нейкія такія умовы, якія нікому не патрэбныя, умоўна кажучы. Таму, ну, як бы тысячы людзей, напэўна, не паедуць вось працаваць у беларускім калгасе, дзе незразумел, які можа быць заробак і ці варта за гэтага заробку ехаць.
8: Ну так, але ведаеце, тут в этом сэнсе магчыма беларускія ўлады разглядаюць это як, ну, скажам так, некі стартап. Вот нам трэба людзі, дзірка на рынку працы. Мы можам прапанаваць вот такія умовы. Яны не задаволяць? Ну, значит, не задаволяць. Будзем шукаць нешта іншае. В этом сэнсе, ведаеце, пэўная такая аналогія ёсць з вот этим палітыкай вяртання. Комиссия шведа Азаренка, все ж таки, 10 там, я не памятаю, коленные створили, 21-22 год, была некая думка такая, что давайте мы все-таки вернем людей. Частково, хай таких не самых виноватых, ну давайте вернем. То есть идея была вернуть. Уже отошли от такой идеи, что это все здрадники, злочинцы, им место в турме. Тихай там сидят в своих Польшах, Литвах. Приняли решение, створили комиссию при певных умовах. Мы повинны то и то, и там послать, так сказать, там, ворот, зарабить все и то. Ну и прошло сколько? 4 года. Это десятки людей, ну, может, сотни. Все. А кроме вот этих сотен, ничего не мать. На их, так сказать, манок, на то, что они пропоновали, на тех умовах вертания, которые они пропоновали, ну вот какие выники, какие выхлоп. Ну сотни, окей, хай сотни. Это просто ничего. Их классно за полтора лет. Колены хотели вернуть там тысячи, десятки тысяч. Ну вот так не отрем. Ну в этом смысле я не кажу, что это тоесность, но это аналогия. Те умовы, которые они пропоновывают, ну они не притягиваются. Там десятки тысяч, сотни. Далее мы бачым па тым жа вяртанні, палітыку яны не мяняюць. Палітыку они не мяняюць, яны такую же палітыку працягваюць. І, дарэчы, это вот, калі казаць пра вяртанне, ну это можна параўнаць, што савецкая ўлада не была надта гуманна. Але ў 20-х годах была вялікая амністыя савецкая для удзельнікаў белага руху, так бы мовіць, шараговцы. Прычым там парядак быў такі: табе даюць амністыю, а потым з табой органы разбіраюцца. А не так, як Беларусі. Ты спачатку даеш заяву і потым дзе разбіраюцца. Ну, тады приехала, вернулася в СССР сотні тысяч. Большасць з іх потым, конечно, расстрілялі. Гэта ясна. Но, прынамсі, вот жэст быў зроблены, ну, скажем так, шырокі, шчыры. І вынік выміраўся сотнямі тысяч. Ну, а тут вынік выміраюцца сотнямі. Это нічого.
7: Ну так, атрымліваецца, выязджаюць актыўныя людзі, і нават пасля 20-го году зараз, скажам так, ёсць хваля эканамічных эмігрантаў, якія шукаюць працу больш за мяжой, таксама яна не сціхае. Ну і між іншым, зараз вось я паглядзю такі папулярны запыт, напрыклад, у Беларусі, як паступіць у Польшчу. Зараз вось акурат такі перыяд паступлення, таксама многія выпускнікі таксама думаюць, каб вось некуды выехаць паступіць у замежны нейкі універсітэт. Неяк так яны у Беларусі, ну, нема нейкіх напэўна умоваў зараз для развіцця нейкай працоўнай ініцыятывы, умоўна кажучы, бо нічога не мяняецца.
8: Ну, скажам кажуць, так, што яны, прынамсі, тым, хто хоча вучыцца, ну, яны падаюцца недастатковымі, от так скажам. Хтосьці ж вучыцца, большасць вучыцца ўсё-такі ў Беларусі, але так, хтосьці шукае, прычым варта сказаць, што, наколькі я разумею, сувымерна, а то і можа нават больш, шукають в Росії. Бо в Росії все ж таки білорусу доволі просто уладкуватися, поступити в НУ. Я так розумію, що є некі державні програми російські.
7: Є, так, це розсупрацовництво, це вельми активно.
8: Так, які цьому сприяють. А в цьому сенсі, вже, ведаєте, білоруса малювати такого, що він, так сказати, тільки от думає про рідну Європу, тільки може в Європу, а може в Росію. Пусть і в Росію може поїхати. Так що я просто кажу, що це потоки, вони йдуть і туди, і туди. Але, ну, варто все ж таки усвідомляти, що більшість, як нам 20-й год показав, що більшість не уїде, і більшість не поїде вчитися за межу. Так, ця хваля повелічилася. Це не те, що, ведаєте, всі з'їхали. Не всі. І всі ніколи не з'їхали.
7: Спадар Юрай, заговорили ми зараз про Росію. Відома справа, що у тим контексті, в якій ми розмовляємо про Росію, варто сказати, ну, ведаєте, навіть коли казати про вчобу або про працю, вельми неперспективно зараз гэта Росія виглядає. Я вже не кажу о проблемах з палівом, ну, але у любы момант могуць таксама дроны паляцець. Не ведаюць ці нейкая маці, асабліва калі пасля інцыдэнтаў з гэтым аўтобусам, які ехаў праз Бранскую вобласць, адпусціць сваё дзіця вучыцца ў Расію зараз сёння.
8: Ведаеце, это баланс. Это баланс рызыкаў і баланс выйгрышаў. Ну да, можа дрон паляцець, сапраўды. Могуць в армію забраць, дарэчы, примусить, так сказать, там, тиснуть, как заключил контракт, коли, особливо, скажем, Беларусь туда едет и берет российский пашт, например. Ну да, рызики есть, але есть и, коли, скажем, человеку кепско учиться в Беларуси, и он, например, поступает в МДУ, что ж, ну да, с одного боку рызика, что тебе дрон прилетит, с другого боку ты скончаешь МДУ, они, умовно кажучи, могилевский пед, умовно кажучи, вот, то, ну, розныя людзі па-рознаму это ўзважваюць. Тым больш, што, ну, ўсё ж такі, ведаеце, калі ўжо я не магу сказаць і не думаю, што украінцы ўж так ювелірна як бы б'юць гэтымі ракетамі, але збольшага, ну, па, так бы мовіць, цывільнаму насельніцтву, ну, не так ўжо і шмат там і трапляе. Ну, это ўжо, я кажу, як хто вырашае, то як думае, але, ну, это просто факт, што страты, скажам, цывільнага насельніцтва ад гэтых украінскіх атак, яны не такія вялікія. Эканамічныя, да, ну вот они здолелі спарадзіць гэты паліўны крызіс. Але сказаць, што бы там, я не ведаю, тысячы расейцаў, нават тысячы, я ўжо не кажу пра дзясяткі тысяч, тысячы расейцаў гінулі пад гэтымі бомбамі, пад ракетамі, ну нет, этого не мог.
3: Расія, як суседка Беларусі, фактар заўсёды ўплываў на палітыку ды гаспадарчыя пытанні. Праграма між іншым сёння ў праекце «Месца для прэсы» гутарым з нашым госцем, палітычным аналітыкам Юрыем Друкахрустам. Ён сёння наш госць, наш суразмоўца кажа, што беларусы па-ранейшаму вельмі прагматычна глядзяць на Расію, але ўсё роўна ўспрымаюць расейцаў, маўляў, яны ж свае. Ігра тэма нашай размовы далей.
6: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Сказали такую думку, что не трэба думать про то, что вот беларусы больше глядяць у бок Европы. То есть вы лічыце, что тенденция у грамадстве все равно тая ж застаецца, что Москва гэта пуп земли, и что от Москвы мы все залежем, и что любые, не ведаю, беларускі студент, может не любы беларускі студент, а вось марыць гэты скончыць Московский державный университет альбо некий іншы университет, бо як бы гэта выглядае, что вот там у Москве якасць, гэта гламур и так далей, а вось мы у Беларусь Беларусі по-ранейшаму такія трошечкі беларускія. Так, гэта асобная тэма абсалютна. Я вось разумею, што я закранаю гэту тэму.
8: Ну, она вельмі цікавая.
7: Вайна вось гэта.
8: Тут як бы вся справа прапорцій. Справа прапорціях і пачаць адказ можа быць варта з таго, што, вось, скажам, прапорцыя нашага з вамі кола, скажам, нашага з вамі Фейсбука, она зусім не такая, як беларускім грамадстве. І прычым это вельмі проста можна прадэманстраваць. Ну, вот ведаеце, у Беларусі, памятаю па дадзеных перапісу, 23% з вышэйшай адукацыі. Колькі, скажам, у вашых фрэндаў ОФБ вышэйшай адукацыі?
7: Ну, фактычна 98.
8: Амаль все. А ёсць 77% людзей, ну, у них іншая адукацыя, у них іншыя погляды. І мы в пэўным сэнсе в сваёй бурбалцы як бы живем. Таму, як бы вот калі глядзець на, скажем, лічбы апытанняў, якія праводзіліся дзесяцігоддзямі. Я вот калі вы бачылі, напрыканцы мінулага года рабіў матэрыял на сайце Радыё Свабода, там і дадзены Вардамацкага, і Манаева. Значная частка беларусаў ўсё ж такі как бы хілілася ў Расію. Это не значыць, што яны, як вы кажаце, пуп зямлі. Нет. Беларускае стаўленне ў значнай ступені прагматычнымі. Расія газ, Расія нафта, Расія бабкі, магчымасць рабіць там бізнес. Паглядзіце, напрыклад, Forbes. Беларусы шмат в Европах, так сказать, там ездят помериться. Те много миллиардеров беларусов в Форбсе, которые Польша, Америцы, Немеччине там и так далее. Ноль. А беларусов, которые поехали в Россию, двое, как минимум. Мельниченко, який вот недавно опубликовал артикул в «Экономисте» про Россию. И Мазепин. Они миллиардеры. Народились в Беларуси, приехали в Россию и стали там миллиардерами. Трапили в Forbes. Ну, для кого-то это показник. Для кого-то это показник. А кроме того, ведаете, есть вот певные такие, ну, как бы скрепы, сказать, там, сувязи, которые вот вельми проявляются, например, на фокус-группах, так званых, на глубинных интервью при социологичных опытаниях. Там вельми цікавая реакция, что большинство белорусов, на вот самые лукашисты, ну, не все, но значная частка лукашистов, они абсолютно докладно усведомляются, что в Европе житё лепше. В Польше лепше, в Литве лепше, ну, не кажучи уже там про немецкие, чего Францию. А русские свои. Вот это ключевое слово. Там, за Богом, не свои, а это и свои. Причем свои, до которых есть шмат претензий, и они там, ну, вот это, ведаете, белорусский нарратив. Лайдаки, грубые, там, ведут себе кепско, когда в Беларусь приезжают. Але это свои. И вот это свои, это вельми такая моцная звязка. Она сидит в головах у вельми многих беларусов. Причем, навод, некоторые кажут, в России горжит все. Бардак там, коррупция.
7: Ну, Россия и Москва – это две разные речи, так?
8: Что-то речи часом просовывая и державный нарратив. Навод державная, так сказать, официальная пропаганда, ну, часом так. Ну, да, мы ведаем, как русские працуют, у них там грязь, бруд, все, бардак, коррупция, олигархи. А у нас вот большие Александр Егорович, який чудовий колгасик збудував. Но, тим не менш, праз вот это все, часом, ну, это ж свої, ну, это ж такі, як ми.
7: Так, спадар Юрос, але ось війна. Понад тільки наші з вами розмови, так, ніякі такі відчування наші. А як вам здається, війна?
8: Ну, не війна. Я ґрунтую свої акцент на соціології.
7: Соціологія, так.
8: Некоторі її не вірять, ну, добре, как бы.
7: Але війна може переламати, ось, скажімо так, погляди у інший бок, адыход ад гэтага поняття, що нібито ось гэтыя рускія свае, ну, такі вайну развязалі ў Еўропі і такую вельмі крывавую вайну.
8: Па-першае, вайна не ўчора пачалася. Таму можна ўжо рабіць называется, давать оценки о форме дієсловов досконалы. Зроблена, отбылося. Так вот, и снова же я кажу про опытание. Это, как бы, як не дивно, в значительной ступени разные вымерения. То есть, с одного боку, да, вот война, нават люди говорят, что да, Россия, скажем, напала, она кепская, она кепско робит. А с другого боку, ну это ж хорошее, это ж хорошее, это ж вот свое. Причем цікаво, что оно и у других бок працует. Некоторые белорусы, да, Россия, правильно, там бандеровцев, нацистов, а украинцы хорошие. А украинцы-то хорошие. Украинцы – это не бандеровцы. Это два разные вымерения. Два разные вымерения. И в этом смысле, скажем, становчего ставления, просто когда задают опытание, как вы ставитесь до России, как ставитесь до Украины? Порядка 70%, и то, добро, добро ставимся. И у них огромное пересечение, у них тротина, не глядя на войну. И до тех добро ставимся, и до этих добро. А я? Вот это же войну. Ну да, войну почали. Может, навод кепско, что почали. Але люди-то хорошие. Ну, так это сбудовано. Я в данном выпадку не кажу, что это правильно, что это логично, что это консистентно, я кажу, то есть, что одно с другим совмещается. Ну, так. Так сбудована громадская думка белоруса. Принамсі з того, что я ведаю. Тому что, ну, как бы, коли хтось ведает больше, но боюсь, что ты люди, якія кажуть, что не, мы все ведаем. Ну, это... Откуль эта веда их берется? С Фейсбуку. Такого, якой у них есть. И отказ... Ой, у меня все Фейсбуку там, значит, русских ненавидят.
7: Белорусскомовные Янки Купалу цитуют на память.
8: Да, да. Ну, а потом... А потом высветляется, что, так сказать, что белорусы... Нават эмигранты, але массой, коли казать про сотни тысяч, то яны от вот некого такого идеалу или от образа нечего Фейсбуку, ну, яны могут мощно отрозить. Вот. И тому я кажу, ну да, при всей умовности вот этих самых опытаний, ведаете, все ж таки, как бы, ниякого, так скажем, там, антирусского повстания в Беларуси мы не бачим, так что, ну, тут можно спрачаться, так они ставятся, эдак они ставятся. Але, ведаете, так само есть такий вскосный показник, довольно цікавый, я вот недавно про это писал артикул. Вельми довольно высокий, скажем, показник межэтнічных шлюбаў у Беларусі. Понятно, что это у белорусов это пераважна шлюбы с русскими. Самая великая меньшиня. Но вот этот показник показывает, что, скажем, вот какого-то дистанционования от них его у белорусов нема. А наоборот, так там это в вогуле, там абсолютно рекордная личба. Сярод расейцев, якія живут в Беларуси, сярод тих шлюбов, якія они вступают, 80% межэтнічные. С кем хуже за все? С белорусами, с белорусками. То есть яны не тримаются один за одного, они не тримаются вот такой замкнутой супольностью. Мы только будем помеж собой с русскими людьми. Ничего подобного. Оно абсолютно размывается. Вот это как бы русская супольность, она размывается. Это переписи выдатно показывают. Куды делись 600 тысяч русских за 2-3 переписи? Они никуда не делись. Просто они были уже дети от смешанных шлюбов. И уже человек в одном переписи каже: о, я русский. А другой: а на что мне? Я что в Беларуси живу, белорусы вокруг. У меня у самого белорусская кровь. Напишу, что я белорус. Ну, вот так. Так возникают русские. Куды? 600 тысяч. Они что, сбегли? Никуды не сбегли. Их перестреляли, не перестреляли. А куды? А вот туды. Они смешались, они растворились.
7: И так все смешивается зараз в сучасном житті, як такое подсумование нашей размовы. А коли вы почали говорить про то, что мы вельми часто живем у своей информационной просторы, своей бурпоце, я тут живу у Белостоку и аккурат живу каля галереи. У польских подлетков, у польских детей нема такой некой звычки, такой традиции, а вот в украинском у белорусских детях есть, и они вот тусуются весь час каля галереи. И когда проходишь каля галереи, вот эти молодые люди, саправды, по-русски говорят, матом ругаются. Я думаю, справа, что молодые, то есть это для их форма себе показать. Ну, але, да, и мы живем в этой бурбуце, и нам сдавалось, что вот ты, якія выехали, то это некие патриоты, ну, умовно кажучи, это такие звычайные дети, они и матом ругаются.
8: Ну, вы знаете, и вот ваше поравнение параўнанне можна і перевернуць.
7: Так.
8: З аднаго боку не адпавядае ісціне, што яны там ўсё беларускай мовай жывуць, ВКЛ, але з другога боку, вот свой чужы это працуе. Беларусы, асабліва ў дыяспары, асабліва калі ты выехаў і вакол тебя, так сказаць, польскае море, ты трымаешся сваіх. Ты трымаешся сваіх, гэта, ў прынцыпе, ва ўсім свеце так адбываецца, што калі некая іншы этнос даволі вялікай колькасці трапляе ў іншы, то ну люди трымаюцца адзін аднаго, бо это, так сказаць, ну хоць некія сувязі, это агульны некі культурны код, культурны, можа, не ў сэнсе, так бы мовіць, ну какой-то высокай культуры. Но это ізноў жа это свае. Это свае. І таму вот, ну да, яны трымаюцца сваіх. Яны трымаюцца сваіх. І в этом сэнсе это так бы это нармальная з'ява. І ведаеце, это вот дарэчы, ізноў жа, скажам, вяртаючыся да перапісаў, я памятаю, калі першы быў постсавецкі перапіс 99-го года, я з адным чэкам размаўляў, даволі дасвечаны, і он казаў, што з такім страхам, ой, да ледні палова рускімі сябе назавуць. Яны па-руску гавораць, яны на Маскву глядзяць, яны... А вот хрен, 81% сказалі, што яны беларусы. А это значит, это важно для них. Это для них важно. Их никто не примушал, их паспорт не просили показать. Но это працуе вельми мощно. Это працуе внутри краины мощно, але и за межой так само мощно. Какой ты поляк? Ну вот ты по-польску. А кто ты-то? А я белорус. И тогда вот возникают фильмы такие, я кажу, простые мотивации, но они есть. Они есть, это факт.
7: І, здаецца, такое рытарычнае пытанне гучыць напрыканцы нашай размовы. З ім ваш шаноны сёння і пакідаю. Статыстыкі пра выезд беларусаў за мяжу небагата. Паводле розных ацэнак, за апошнія 5 гадоў перыяд з 20 па 2025-26 гады з Беларусі паводле розных незалежных і міжнародных ацэнак выехала ад 500 тысяч да 600 тысяч чалавек. Як чытаем у справаздачы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый за 2024-26 гады. Агульная колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць за мяжой, дасягнула ад 800 тысяч да мільёна і нават мільёна 200. Офіцыйныя дадзеныя беларускага МУС кажуць толькі пра 200 000-350 000 чалавек. Там улічваюць толькі тых, хто афіцыйна апавясціў дзяржаўныя органы аб наяўнасці замежнага дакумента альбо зняўся з рэгістрацыйнага уліку. Сёння на гэтым ставім кропку. Я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rac.com. Там больш навін на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на SoFM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грыніўскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
5: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
6: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио.
10: Злучаныя Штаты працягнуць шукаць кампраміс, які дазволіць спыніць вайну. У Наваполацкай калоніі памёр былы высокапастаўлены супрацоўнік КДБ. У Орлі распачаўся фестываль габрэйскай культуры. Пра гэта і да іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 23 липеня 1961-го народился

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!